И ты нам надо сегодня на дали. Чтобы даже среди туда же летать. Не помогай, как я был, а ну-ка. Вот эти пугают, все улыбали. Чтобы нам надо сегодня на дали.